По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
0: Центр FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375 29 120 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Vibe. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бомбос, shut it down.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете ни.

0: FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Вот и лето пришло. В субботу в Бресте и Гродно до 28 градусов тепла. В остальных городах около 25. Класс. Будет достаточно солнечно и без дождя. Надоел он уже.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки ефіра на центрі. Білоруський трек.

Новинки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и на

0: Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: Вот и лето пришло. В субботу в Бресте и Гродно до 28 градусов тепла. В остальных городах около 25. Класс. Будет достаточно солнечно и без дождя. Надоел он уже.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Включаем лето». В «Три цены» выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейны, велосипеды.

Новинки эфира на центре. WMW и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

вдохновения. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Lane 8 и друзья выпустили долгожданный альбом Cross Pollination 2. Состоялся релиз альбома Cross Pollination 2 от Lane 8. Это 14-трековый сборник, выпущенный на лейбле This Never Happened. Первая часть Cross Pollination вышла в 2020 году и включала 7 совместных треков. В новой версии идеи расширенно представлены как ранее известные по микстейпам и живым выступлениям композиции, так и совершенно новые. Среди них Disappear вместе с Casbo и Bjorn, а также реприз этого трека. Особо выделяется песня The Dubbed вместе с Jill и Гай Борато. Певица Джилл рассказала, что написала эту песню о чувстве, когда кажешься слишком сложным для окружающих. Остальные треки включают коллаборации с Пэрис, Квентин Кювера, Григоре и Техо.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Новый трек.

0: прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня – бессонница, у ребенка – стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие – только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Вот и лето пришло. В субботу в Бресте и Гродно до 28 градусов тепла. В остальных городах около 25. Класс. Будет достаточно солнечно и без дождя. Надоел он уже.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Накс, Little Love на специальном белорусском танцевальном радио Центр FM.

Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

Новинки эфира на центре. Джулиан Джордан, right now. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек. Центр FM.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80222 240 888.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: Вот и лето пришло. В субботу в Бресте и Гродно до 28 градусов тепла. В остальных городах около 25. Класс. Будет достаточно солнечно и без дождя. Надоел он уже.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Центр FM.
6: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
7: Рекламная игра «Включаем лето». «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.

0: и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
1: Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.

0: Новости.
1: Ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений и смены пола бездетности введена в Беларуси. За это для физлиц предусмотрен штраф до 900 рублей. Индивидуального предпринимателя ждет взыскание в 4,5 тысячи рублей, а юрлицу 6 750 рублей. Если деяние повлекло ознакомление несовершеннолетнего с такой информацией, нарушителя оштрафуют на еще большую сумму. При этом физлицо в качестве альтернативы могут наказать общественными работами либо административными арестом. Более 140 выпускников напишут централизованный экзамен по предмету на выбор в сегодняшний резервный день. Больше всего зарегистрировалось для сдачи математики 47 выпускников по биологии и по истории Беларуси в контексте всемирной истории по 21 человеку. Последним резервным днем для централизованного экзамена и централизованного тестирования станет 22 июня. В Гомельской детской больнице провели уникальную операцию пациентам с синдромом молчащего синуса. Избавиться от редкого заболевания помогли двум ребятам. Из-за аномалии у них была нарушена проходимость внутренних носовых отверстий. Избежать лишних травм и максимально ускорить реабилитацию помогли не только современные малоинвазивные методики, но и ювелирная работа врачей. В Минске и Минском районе обновили кадастровую стоимость земли для общественно-деловой застройки. Самая дорогая земля под такое строительство в Минске стоит, по данным Национального кадастрового агентства, 1620 рублей за квадратный метр. А в Минском районе от 180 до 270 рублей за квадрат. Дороже всего оценили деловую застройку в Копище, Большом Тростенце, Сеннице, поселке Юбилейном, Цнянке и Чижовке. Новости компании. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагра-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка «Бионапиток Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. И в завершении ГАИ переходит на усиленный режим в эти выходные из-за потепления. Сегодня и завтра наряды ДПС будут дежурить на дорогах местного значения и в районах массового отдыха людей. Основное внимание уделят нетрезвым водителям и мотоциклистам, а также тем, кто управляет транспортом без прав. Под пристальным контролем окажутся велосипедисты и пользователи средств персональной мобильности, нарушающие правила дорожного движения. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY. Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8022-240-888.
0: Новый трек.

0: знаю прогноза погоды, лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм.
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Вот и лето пришло. В субботу в Бресте и Гродно до 28 градусов тепла. В остальных городах около 25. Класс. Будет достаточно солнечно и без дождя. Надоел он уже.
4: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
0: Денис Миська.

0: Центр FM. Реклама.
1: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
2: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 71-76.

0: сохранить лето в банке?
1: Легко! Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
0: А дальше?
1: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.

где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира

0: Новости.
1: В Беларуси начали штрафовать операторов сотовой связи, если они не обеспечат качественную связь. В столице, областных и районных центрах, городах и поселках городского типа. Сумма штрафа серьезная, до 1000 базовых величин. На сегодня это 45 тысяч рублей. Следить за качеством услуг операторов будет специальная инспекция от Минсвязи. Туроператоры массово меняют маршруты автобусных туров в Грузию, Абхазию и Дагестан. Несколько компаний уже сообщили о том, что туры будут следовать через Смоленскую и Тульскую области, либо в объезд по северной стороне Брянской. Изменения связаны с небезопасной обстановкой в Брянской области. Напомню, 17 июня там был атакован автобус с детьми из Беларуси. Погибла женщина, сопровождавшая детей. 8 человек получили ранения. Брест принимает второй международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Он приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны и будет длиться 3 дня. Сегодня пройдет заседание Молодежной палаты при парламентском собрании Союза Беларуси и России. Участники мероприятия возложат цветы к вечному огню в Брестской крепости, посетят Музей обороны. Там же пройдет и презентация книги «Дорога к маю 1945. Нам нужна одна победа». Завтра участники союзного форума и гости города примут участие в открытии мемориала «Скорбь» в северо-западной части Брестской крепости. На рассвете 22 июня станут свидетелями масштабной исторической реконструкции. Ночь памяти начнется с уникальной постановки «Брестская крепость». Зрителей погрузят в события первого дня войны. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026» с дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита. Вкус жизни. И в завершении у Зубра с трассы М1 появился свой сайт. Там есть таймер выпуска пара из его ноздрей. В 2022-2023 годах скульптура Зубра значительно поменяла свой облик. Ее отреставрировали, сделав более яркой и заметной с дороги, а также более живой. Чтобы путешественники могли поймать момент выпуска пара из ноздрей для фото и видео, запустили официальный сайт достопримечательности zubr1region.by. К слову, скоро великану планируют выбрать и имя. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Lane 8 и друзья выпустили долгожданный альбом Cross Pollination 2. Состоялся релиз альбома Cross Pollination 2 от Lane 8. Это 14-трековый сборник, выпущенный на лейбле This Never Happened. Первая часть Cross Pollination вышла в 2020 году и включала 7 совместных треков. В новой версии идеи расширены, представлены как ранее известные по микстейпам и живым выступлениям композиции, так и совершенно новые. Среди них Disappear вместе с Casbo и Bjorn, а также реприз этого трека. Особо выделяется песня The Dubbed вместе с Jill и Гай Бурато. Певица Джилл рассказала, что написала эту песню о чувстве, когда кажешься слишком сложным для окружающих. Остальные треки включают коллаборации с Пэрис, Квентин Кювера, Григоре и Техо.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от «Белагропромбанка» сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
4: «Белагропромбанк». Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
3: Вот и лето пришло. В субботу в Бресте и Гродно до 28 градусов тепла. В остальных городах около 25. Класс. Будет достаточно солнечно и без дождя. Надоел он уже.
4: По материалам рис.

рекомендации с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM.
1: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
2: Рекламная игра «Включаем лето». «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейн

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.

0: советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро «Московская» и парком «Челюскинцев». Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт «Уксов.бай». Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8022-240-888.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.

0: Новости.
1: В понедельник, 22 июня, минуты молчания. В стране почтят память погибших в Великой Отечественной войне. Ровно в полдень в эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах и площадях, общественных местах скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Так, в год 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны белорусы отдадут дань уважения подвигу победителей и почтят память погибших. Свыше 140 выпускников напишут централизованный экзамен по предмету на выбор в резервный день. Больше всего зарегистрировалось для сдачи математики 47 выпускников, по биологии и по истории Беларуси в контексте всемирной истории по 21 человеку. Кроме того, сегодня 191 участник проходит тестирование в рамках ЦТЭ по всем предметам, за исключением государственных языков. Здесь также самый популярный предмет – математика. Ее сдаст 31 человек. Минлесхоз ограничил посещение лесов в 23 районах на юге Беларуси. Так, Брестская область почти полностью оказалась под воздействием ограничений. Леса открыты для свободного посещения только в 4 районах – Барановичском, Ганцевичском, Лунинецком и Ляховичском. В Гомельском регионе сложилась более спокойная обстановка, однако ограничения здесь затронули 9 районов. В Минской области ограничения коснулись лесов Солигорского района, а в Могилевской – Глузского. Ограничение на посещение лесов вводится при 3-м классе пожарной опасности для того, чтобы уменьшить риск возникновения лесных пожаров. Любителям отдыха на природе напоминают, что по-прежнему разрешается заходить в лес пешком для прогулок или сбора ягод, однако заезжать на машинах, разводить костры и пользоваться мангалами строго запрещено. Новости компании. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагра-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. И в завершение, в Витебске на пешеходном переходе установили интеллектуальные предупреждающие столбики. На этих столбиках используются голосовые и экранные индикаторы, которые напоминают пешеходам о том, что нельзя переходить дорогу на красный свет, тем самым снижая вероятность дорожно-транспортных происшествий. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Маупи Мэг. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Центр FM. Новинки эфира на Центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр-ФМ.
2: Танцевальное радио.
1: Центр-ФМ.
3: Новый трек.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
2: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
3: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 71 76.
4: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Как сохранить лето в банке?
6: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
6: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар классик 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.

0: Включение техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Напоминаю, прогнозы погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня – бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть рациум от Академфарм.
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Вот и лето пришло. В субботу в Бресте и Гродно до 28 градусов тепла. В остальных городах около 25. Класс. Будет достаточно солнечно и без дождя. Надоел он уже.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Время обновлений в «Золотой мечте». Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.

Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта Белкарт Максимум от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. Белкарт Максимум. Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка. Белагропромбанк. Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.

0: присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: В Беларуси вступили в силу штрафы за пропаганду нетрадиционных ценностей. Документ был подписан в середине апреля, а вчера заработал. Им предусмотрена ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности. Речь идет о штрафе в размере от 900 до 6750 рублей. Торжественная церемония передачи частицы пламени вечного огня состоялась в пятницу в мемориальном комплексе «Брестская крепость. Герой» в рамках международной патриотической акции. Полученную частицу вечного огня доставят в Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха вооруженных сил «Патриот» в Подмосковье. Кроме того, сегодня в рамках акции состоялся обмен капсулами с посланиями от ветеранов Великой Отечественной войны из Беларуси и России к будущим поколениям. Их вскроют через 19 лет к столетию юбилея Победы. Нынешняя акция приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Она стартовала 15 июня и завершится 22 июня. Интерактивная карта водных путей Беларуси появится на национальном геопортале. В ней будет доступнее информация о речной логистике для бизнеса и ведомств. Также улучшится координация для безопасности судоходства. В Минске и Минском районе обновили кадастровую стоимость земли для общественно-деловой застройки. Самая дорогая земля под такое строительство в столице стоит, по данным Национального кадастрового агентства, 1620 рублей за квадратный метр. А в Минском районе от 180 до 270 рублей за квадрат. Дороже всего оценили деловую застройку в Купище, Большом Тростенце, Сенице, поселке Юбилейном, Цнянке и Чижовке. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены. Йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – био-напиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. И в завершении около 300 пар планируют зарегистрировать брак в ЗАГСах Минска в зеркальную дату 26 июня. Кстати, забронировать дату и время регистрации брака можно за год до церемонии. Для этого на сайте Мингорисполкома есть специальный раздел для записи в ЗАГС. Помимо этого, спросом также пользуется дата 08.08.2026, которая в этом году выпадает на субботу. Практически все доступные места на 26 июня и 8 августа были заняты в первые дни после открытия записи. Я Марина Максимович. Хорошего дня!

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки FM.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: УКС советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.by. Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8022-240-888.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: открытые мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
2: Завтра небольшой дождь прогнозируется в Гродно, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте и Гродно воздух прогреется до плюс 31-33. В Гомеле плюс 27-29. В Витебске и Могилеве от 26 до 28 градусов тепла. В Минске завтра плюс 27-29. Переменная облачность, осадков не прогнозируется.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».
0: Танцевальное радио «Центр ФМ». Новый трек.

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейны,

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Макс, Little Love на специальном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: FM. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: «Азгона» ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на «Азгона.бай» и по номеру 7176.
4: Пока!

Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

ФМ, а что будет далее через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр ФМ. Это Центр ФМ.

0: Центр FM. Новости.
1: Правительство определило, кого могут лишить пенсии за особые заслуги перед государством. Ранее такой повышенной пенсии могли лишить, например, за привлечение к уголовной ответственности, совершение действий, наносящих вред государственным или общественным интересам и другое. Теперь выплата установленной пенсии за особые заслуги может быть прекращена также в случае постоянного проживания за пределами страны. Премьер-министр Александр Турчин подписал документ, который меняет некоторые нормы ведения охотничьего хозяйства. Как пояснили в правительстве, одно из новшеств напрямую затрагивает иностранцев, временно находящихся в стране. Если у них нет разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия, они все равно смогут поохотиться в Беларуси, но при соблюдении определенных условий. Кроме того, речь идет именно о добыче диких животных, содержащихся в охотничьем вольере. Еще одно изменение позволяет белорусским охотникам не распечатывать охотничью путевку, а просто скачать ее в электронном виде. Министерство здравоохранения информирует о состоянии пострадавших в Брянской области. Дети находятся в РНПЦ детской хирургии. Их состояние стабильное, с положительной динамикой. Ребенок, прооперированный вчера, в реанимации, состояние удовлетворительное. Взрослый пациент переведен из реанимации в отделение. Его состояние также стабильное. Всем пострадавшим оказывается медпомощь в полном объеме. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с 20 по 22 июня посетит Брест. Завтра, в день празднования Собора Белорусских Святых, патриарх Кирилл возглавит божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе Бреста. Утром 22 июня на территории Брестской крепости Героя состоится траурный митинг, приуроченный к 85-летию начала Великой Отечественной войны, в котором также примет участие патриарх. Новости компании «Мелковита» в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагра-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка «Бионапиток Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. «Мелковита. Вкус жизни». И в завершении, Япония в 5 раз повышает стоимость виз. Она вырастет до $90. Подорожают и многократные визы, по которым иностранцы могут въезжать в Японию несколько раз в течение определенного периода. Их стоимость вырастет с 36 до $180. Это первое повышение визовых сборов с 1978 года. Власти объясняют его инфляцией и ослаблением иены. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Lane 8 и друзья выпустили долгожданный альбом Cross Pollination 2. Состоялся релиз альбома Cross Pollination 2 от Lane 8. Это 14-трековый сборник, выпущенный на лейбле This Never Happened. Первая часть Cross Pollination вышла в 2020 году и включала 7 совместных треков. В новой версии идеи расширенно представлены как ранее известные по микстейпам и живым выступлениям композиции, так и совершенно новые. Среди них Disappear вместе с Casbo и Bjorn, а также реприз этого трека. Особо выделяется песня The Dubbed вместе с Jill и Гай Борато. Певица Джилл рассказала, что написала эту песню о чувстве, когда кажешься слишком сложным для окружающих. Остальные треки включают коллаборации с Пэрис, Квентин Кювера, Григоре и Техо.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм».
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Завтра небольшой дождь прогнозируется в Гродно. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте и Гродно воздух прогреется до плюс 31-33. В Гомеле плюс 27-29. В Витебске и Могилеве от 26 до 28 градусов тепла. В Минске завтра плюс 27-29. Переменная облачность. Осадков не прогнозируется.
3: По материалам ресурса «Погода Бай». Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
4: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
3: АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSSOV.BY.

0: Перспективную профессию Белорусско-Российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80-222-240-888.
1: Русский трек.

Центр FM. Классика. Жанр. Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.

голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио.

0: Новости.
1: Понедельник, 22 июня, минутой молчания в Беларуси почтят память погибших в Великой Отечественной войне. Ровно в полдень в эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и общественных местах скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Так, в год 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны белорусы отдадут дань уважения подвигу победителей и почтят память погибших. Туроператоры массово меняют маршруты автобусных туров в Грузию, Абхазию и Дагестан. Несколько компаний уже сообщили о том, что туры будут следовать через Смоленскую и Тульскую области, либо в объезд по северной стороне Брянской. Изменения связаны с небезопасной обстановкой в Брянской области. 17 июня там был атакован автобус с детьми из Беларуси. Погибла женщина, сопровождавшая детей. 8 человек получили ранения. Минлесхоз ограничил посещение лесов в 23 районах на юге Беларуси. Так, Брестская область почти полностью оказалась под действием ограничений. В Гомельском регионе сложилась более спокойная обстановка, однако ограничения здесь затронули 9 районов. В Минской области ограничения коснулись лесных массивов Солигорского района, а в Могилевской – Глузского. Любителям отдыха на природе по-прежнему разрешается заходить в лес пешком для прогулок или сбора ягод. Однако заезжать на машинах, разводить костры и пользоваться мангалами строго запрещено. В эти выходные ГАИ по всей стране перешло на усиленный режим из-за потепления. Сегодня и завтра наряды ДПС будут дежурить на дорогах местного значения и в районах массового отдыха людей. Основное внимание уделят нетрезвым водителям и мотоциклистам, а также тем, кто управляет транспортом без прав. Под пристальным контролем окажутся велосипедисты и пользователи средств персональной мобильности, нарушающие правила дорожного движения. Новости компании «Мелковита» в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагра-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка «Бионапиток Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. «Мелковита. Вкус жизни». И в завершении. У «Зубра» с трассы М1 появился свой сайт. Там есть таймер выпуска пара из его ноздрей. В 2022-2023 годах скульптуру отреставрировали, сделав более яркой и заметной с дороги, а также более живой. Чтобы путешественники могли поймать момент выпуска пара из ноздрей для фото и видео, запустили официальный сайт достопримечательности. К слову, скоро великану планируют выбрать и имя. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Белорусский трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед Препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед Препараты.
3: Завтра небольшой дождь прогнозируется в Гродно, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте и Гродно воздух прогреется до плюс 31-33. В Гомеле плюс 27-29. В Витебске и Могилеве от 26 до 28 градусов тепла. В Минске завтра плюс 27-29. Переменная облачность, осадков не прогнозируется.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Центр ФМ.
6: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
7: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны, велосипеды, кухонные комбайны, чемоданы и подарочные сертификаты. С 15 июня по 12 июля. Покупай товароучастники от 5 рублей, предъявляй бонусную карту и получай игровые коды. Подробности на сайте игра3цены.бай или по телефону 7300. Срок рекламной игры с учетом выдачи призов с 15 июня по 15 августа.

0: Начинай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот, наконец, пора нам снова обновиться и встретиться в очередном эпизоде шоу под названием «Центр ФМ ТОП-20». Лучшая музыка уже в эти минуты. Добро пожаловать в наш обновленный чарт. «Центр ФМ ТОП-20» — лучшая любимая музыка, выбранная исключительно и только тобой. Встречаемся в нем трижды в неделю. В пятницу в прямом эфире, ровно в 5 вечера, в субботу и воскресенье. Мы повторяемся, мы подводим итоги. И самое главное, мы выбираем любимый хит, хит недели. Его, естественно, слушаем в финале шоу. В ближайшие же 2 часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как же распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. Ну и самое главное, напоминаю, что расстановка сил, на нее влияешь исключительно и только ты, голосуя за любимые треки и авторов на сайте centrfm.by. Так что заглядывай в удобное время, не ленись и не стесняйся ни в коем случае. Заглядывай и отдавай голос, лайкай музыку, действуй. Меня зовут Глеб Глебов, тебе, как всегда, только прекраснейшего настроения и самого, что у меня есть, приятного прослушивания. Лучших из лучших.
0: Центр ФМ ТОП-20.
1: Сегодня вновь открываем чарт сразу с хороших новостей. Мы сохранили для тебя всех участников нашей звездной радиодвадцатки любимых. Все 20 героев вышли на построение, пересчитали мы их. Но, естественно, как и всегда, хочется акцентировать внимание, что расстановка сил изменилась весьма существенно. Ну, обо всем по порядку, как это свойственно в лучших традициях. Давай-ка будем начинать прямо сейчас с 20-го места.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: И открывает на этой неделе Центр ФМ ТОП-20 Джоэл Кори. Не так давно, кстати, диджей известный своей идеальной спортивной формой. И далее, более того, даже карьерой фитнес-модели. Как-то он даже попал на обложку журнала Men's Fitness. Решил доказать, что у него все в порядке и с эрудицией. Он принял участие в культовом британском интеллектуальном шоу The Weakest Link, «Слабое звено», на телеканале BBC. Однако победить ему не удалось. Более того, Джоэл с треском вылетел. Артист, привыкший собирать многотысячные стадионы, столкнулся с ироничным давлением ведущего и выдал целую серию ответов, которые мгновенно разлетелись на мемы. Игра строилась по классическим правилам: быстрые вопросы, растущий банк и беспощадное голосование участников. Обладая прекраснейшей реакцией за диджейским пультом, Джоэл растерялся под прицелом телекамер, выдав просто феноменальные промахи, самым ироничным среди которых стал вопрос, напрямую связанный с музыкой. Какой стиль электронной музыки одновременно является названием строения, в котором паркуют автомобиль? Ну, прям любой фанат, особенно британской электронной сцены, знает ответ. Garage, UK Garage. Джоэл, в чьем творчестве влияние этого стиля колоссально, в панике забыл это слово, из-за чего раунд был полностью провален. Однако, вопреки стереотипам о качках без мозгов, Джоэл проявил удивительную стойкость и благодаря харизме и стратегическим союзам с другими звездами умудрился дойти до самого финала. Только потом уже накопленный шлейф неверных ответов сделал свое дело. Британские продюсеры так оценили комедийный талант и самоиронию диджея, что пригласили его в специальный выпуск, где собрали 8 самых ярких знаменитостей прошлых сезонов, которые глупее всего вылетели из игры. Чтобы дать им второй шанс реабилитироваться в глазах публики, стоит отметить, что Джоэл с радостью согласился, превратив свой интеллектуальный провал в отличный инструмент личного пиара и доказав, что умеет посмеяться над собой, как никто другой. И это ведь здорово, но согласись же, по-моему, он крутой. Сегодня Phases от того самого Джоэла Кори открывает нашу двадцатку лучших и любимых. У него минус 2 позиции и только 20-й номер.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: Don't give up. Золотые слова, произнесенные когда-то Брайаном Адамсом, до сих пор актуальны. Актуальны они и сегодня, благодаря Silk, проекту Silk, который обновил классику от Chicken и подарил ее нам под новым соусом. Сегодня у хита плюс одна позиция и 19-й номер. Целую строчку отыграл трек за эти 7 дней. Естественно, не без твоей помощи. Поддерживай лайком на Центр FM Buy, голосуй за любимые хиты и слушай их далее. Продолжаем. Центр FM Top 20, номер 18. Буквально через минуту встречаем Ocean Келвина Харриса. Послушаем, а там и обсудим.
1: Топ 20. Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.

0: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Перис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это Келвин Харрис. Трансформация его музыкального стиля, который отмечают сегодня многие, это целый захватывающий процесс превращения короля стадионного EDM в тонкого рефлексирующего художника, который все чаще меняет безупречные цифровые синтезаторы на живую несовершенную акустику. Этот переход не просто смена жанра, а глубокая эволюция продюсера, который ищет в музыке подлинности и новое, более интимное звучание. Заявляют критики, отмечая, что данный сдвиг зрел в Келвине годами. Если в первой половине 2010-х годов его визитной карточкой были взрывные оглушительные дропы, например, Summer или This is what you came for, то музыка Харрис сегодня стремится к балиарскому вайбу, расслабленному теплому звучанию, идеальному для закатов на побережье Ибицы. Сам Харрис, кстати, однажды признался, что в моменты усталости от сложной электроники он всегда возвращается к истокам. Есть что-то невероятно утешительное в сочетании фортепиано, бас-гитары и вокала. И практически ничего лишнего, говорит артист. Вместо того, чтобы генерировать идеальные басовые линии на компьютере, продюсер все чаще сам прописывает партии на аналоговых инструментах. Музыка теряет пластиковый лоск, приобретая шероховатость, человеческое тепло и легкую меланхолию. И нельзя не согласиться, что в итоге Келвин Харрис мастерски доказывает, что электронная музыка может быть не только громкой и цифровой, но и глубоко органичной, способной дышать в унисон живым инструментом. Вот так, явно тому пример. Ocean, тот самый Ocean, который только что послушали. Две позиции он потерял на этой неделе. В итоге 18-я строчка у Келвина Харриса и Джейзи Райс. Но номер 17 — это австралийцы Шоус. Да, супер дуэт диджеев Only You. От них у них как раз наоборот плюс 2 пункта.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 16 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Дон Диабло. Недавно он стал музыкальным директором масштабного экологического проекта Restore Local по восстановлению природы Африки и выпустил по этому случаю вдохновляющий сингл Let Sound. Диджей официально возглавил музыкальное направление крупной международной инициативы, нацеленной на озеленение пострадавших от засухи регионов Африки. И специально для этого проекта Дон объединился с талантливыми африканскими артистами Бен Пол и Джулия Энкения. Результатом их совместной работы стал уникальный трек Let Sound, в котором фирменное футуристическое звучание продюсера переплелось с аутентичным этническими ритмами. По признанию же самого Диабло, эта инициатива заставила его полностью выйти из привычной зоны комфорта и переосмыслить свой подход к творчеству. Главная цель артиста — использовать свое глобальное влияние, чтобы предоставить африканским музыкантам международную платформу и громко заявить о климатических проблемах через искусство. Все средства от релиза будут направлены на реальную высадку деревьев и восстановление экосистем. Данный проект, кстати, стал логичным продолжением гуманитарной миссии музыканта, который уже более 25 лет активно сотрудничает с благотворительными фондами Dance for Life и Just Dig It. Вот такие интересности. Тот самый Дон Диабло, а именно его версия легендарной красоты под названием Enjoy the Silence. Сегодня в списке лучших любимых теряет у нас один пункт и в итоге становится 16-м.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Совершенно верно. Ты слушаешь Центр FM ТОП-20. За это тебе большое-большое спасибо. Сейчас слушаешь, а в течение всей недели составляешь радио двадцатку, просто голосуя за любимые хиты на сайте centrfm.by. Всего и делов-то. Мы мчимся дальше. Прежде чем перейти к очередному ТОП-5, давай будем вспоминать расстановку сил в двадцатке с 20-й позиции по 16-й.
0: Номер 20.
1: Итак, открыли чарт лучших любимых суперхитом «Phases». Правильная танцевальная музыка Джоэл Кори.

0: это Don't Give Up, это Chicane, это Bryan Adams и Silk. Это 19 номер списка Центр ФМ ТОП-20.
1: Номер 18.
0: Восемнадцатый в нашем звездном хит-параде сегодня Кэлвин Харрис и Джейзи Райс, их Ocean.
1: Номер 17.
0: Семнадцатая позиция чарта достается проекту Shows.
1: Номер 16.
0: И, наконец, номер 16 чарта. Это Enjoy the Silence. Легендарный хит версии Дона Диабло. Мы вернемся в наш список уже совсем-совсем скоро. Оставайся.
1: ТОП-20. Белорусский трек.

0: Jonas Blue и Age of Desire. Только что в Центр FM Top 20. Ему сегодня достается 15-я строчка. За эти 7 дней он прибавил 2 пункта. И, естественно, заручившись твоей и только твоей поддержкой, оказываю ее на Центр FM Buy. Не забывай голосовать за любимые хиты, включая и дуэт Дон Толивер и Доджа Кэт. Мы идем дальше и совсем скоро, буквально через несколько мгновений, встретим их. Кстати, после целой серии откровенных признаний о цене своего колоссального успеха, Доджа Кэт оказалась в эпицентре внимания. Дело в том, что прямо сейчас звезда находится в своем самом грандиозном мировом туре «Тяумайи», и в поддержку нового альбома, собирая стадионы сразу на нескольких континентах. Однако за идеальной картинкой скрывается экстремальная физическая и эмоциональная нагрузка. В свежем интервью для Vogue певица честно рассказала, как выживает на гастролях. По словам Доджа Кэт, шоу требует от нее максимума сил, из-за чего ей порой приходится прибегать к жестким мерам. Если что-то идет не так, ты всегда можешь принять стероид. Конечно, это вредно, и после них чувствуешь себя как Халк, поделилась звезда. Главным же ритуалом перед выходом на сцену для нее стал обязательный шотик виски прямо в кресле визажиста, помогающий справиться со стрессом. Параллельно с этим певица шокировала фанатов заявлением о своем психическом здоровье, публично подтвердив диагноз «пограничное расстройство личности», с которым она борется уже последние 8 лет. На фоне этой борьбы и тотального выгорания от музыкальной индустрии Доджа объявила, что сразу после завершения гастролей уйдет в 3-летний творческий отпуск. Певица планирует заняться живописью, обустройством дома и пожить обычной жизнью. Но до затишья еще очень далеко. Ее турне расписано вплоть до финального концерта в Нью-Йорке 1 декабря. Так что Доджа точно еще покажет. Ее совместный с Дон Толивер хит «Lose My Mind» сегодня в списке лучших и любимых теряет 2 пункта. В итоге у него 14 номер.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

Пятерка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: А хорошо, идем-то. Только что 13-я позиция нашей звездной радио-двадцаточки. Behavior, тот самый легендарный хит, обновил который весьма удачно, сделав свою танцевальную версию. James Hype, британский диджей-музыкант. Именно ему сегодня достается 13-я строчка. У него сегодня плюс одна позиция. Далее, двигаясь, встречаем номер 12. И это снова диджей. Диджей по имени Disco Lines. Кстати, он официально объявлен хедлайнером масштаба музыкальной программы на одном из летних этапов турнира Live Golf 2026 в Индианаполисе. Эта спортивная лига уже не первый год превращает свои турниры в полноценные музыкальные фестивали, приглашая звезд первой величины, а выбор Disco Lines в качестве главного артиста подчеркивает его статус топового хедлайнера в индустрии электронной музыки наряду с ветеранами сцены. Уже известно, что сет музыканта пройдет прямо на территории гольф-клуба в рамках развлекательной программы для фанатов и спортсменов. Организаторы ожидают огромный наплыв молодой аудитории, которая идет именно на шоу-диджея. Для Disco Lines, несомненно, это не просто очередной концерт, а выход на премиальную, новую, более взрослую и статусную аудиторию. Контракты с подобными спортивными лигами считаются среди американских диджеев высшим пилотажем в плане гонораров и медийных охвата. Специально для этого масштабного ивента артист готовит адаптированный формат своего выступления, основу которого составят его главные танцевальные бенгеры во главе с No Broke Boys, конечно. Именно этот хит музыканта сегодня в нашем списке лучших и любимых теряет 2 пункта. У него 12-й номер чарта.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY. Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80-222-240-888.
0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 11 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Wait So Long. Просто гениальный хит от не менее гениального трио из Швеции Swedish House Mafia. Аксвелл, Стив Анджело, Себастьян Ингроссо сделали очередную красоту и подарили ее нам. 11-я строчка сегодня в Центр FM ТОП-20. У Wait So Long плюс 2 позиции. Мы же двигаемся дальше.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: И мы ровненько на середине пути. Впереди нас ждет горячая десятка суперхитов. Естественно, твоих любимых, самых, что есть, лучших. Перед этим давай-ка вспомним расстановку сил в чарте с 15-й строчки по 11-ю.
0: Номер 15.
1: Яркий летний солнечный Age of Desire. Jonas Blue сегодня 15-й номер списка.
0: Номер 14.
1: 14-й в чарте лучших любимых сегодня Дон Толивер и Доджа Кэт, их дуэт и хит под названием Lose My Mind.
0: Номер 13.
1: Британец Джеймс Хай в супер-диджей с хитом Behavior, 13-й в списке Центр FM ТОП-20 на этой неделе.
0: Номер 12.
1: Номер 12. Американский диджей Disco Lines, а именно его No Broke Boys.
0: Номер 11.
1: Наконец, вот она, Swedish House Mafia. Wait So Long от них. 11-я строчка, чарт Центр FM ТОП-20 на этой неделе.
0: Претенденты.
1: Ну и, наконец, наш претендент, о котором не стоит забывать, это те самые потенциальные участники чарта, которые обновляют список. Именно они с твоей легкой руки могут стать реальным действующим участником чарта. До этого достаточно лишь поддержать хит лайком на Центр FM By, нашем официальном сайте, куда можно заглядывать в любое время дня и ночи. Заходи и голосуй за лучших из лучших. Если таковым, по твоему мнению, является дуэт Don Diablo и Wiz Khalifa, а именно хит Go Home with a Stranger, который сейчас является с претендентом Центра FM ТОП-20, то заглядывай и поддерживай именно этот трек или любой другой любимый тобой. Итак, наш претендент, очередной претендент Дон Диабло, Виз Калифа и хит от них под названием Go Home with a Stranger. Давай слушать!

0: прогноза погоды, лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Завтра небольшой дождь прогнозируется в Гродно. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте и Гродно воздух прогреется до плюс 31-33. В Гомеле плюс 27-29. В Витебске и Могилеве от 26 до 28 градусов тепла. В Минске завтра плюс 27-29. Переменная облачность. Осадков не прогнозируется.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот, как и всегда, после короткого перерыва я вновь приглашаю тебя в Центр ФМ ТОП-20. Делаю это с большим-большим удовольствием. Добро пожаловать в наш чарт лучших и любимых топовых хитов недели, в его вторую половину. Я напомню, встречаемся в чарте каждую пятницу, ровно в 5 вечера в прямом эфире, а также по выходным, в субботу и воскресенье. Мы тоже слушаемся здесь, именно здесь мы подводим музыкальные итоги. И самое главное, мы выбираем любимый нами хит. За него радуемся, его, естественно, и слушаем. Один час разделяет нас до этого события, до того, как мы узнаем, кто возглавит радио двадцатку. Ну, а пока прямо по курсу топ-10 наших горячих треков недели. Так что оставайся, делай погромче и, конечно, настраивайся только на удовольствие. Музыкальное. Меня зовут Глеб Глебов. Время встретить 10-й номер.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: И это Иман Бек. Совсем недавно музыкальный мир облетела новость о том, что диджеи кардинально меняют свой фирменный стиль и уходят в жесткое рейв, звучание в духе The Prodigy. Забавно, ставший всемирно известным благодаря коммерческому поп-хаусу, как в ремиксе на Roses или треке Belly Dancer, артист официально заявил, что этот звук остался для него в прошлом, и теперь он выпускает высокоскоростную, агрессивную электронную музыку, вдохновленную андеграундной культурой 90-х. И Мадек признался, что рос на треках культовой группы The Prodigy, чья бешеная энергетика оставила в его сознании неизгладимый след. Продюсер говорит, что сам терпеть не может находиться в центре внимания, но обожает. Просто обожает наблюдать со сцены, как люди буквально сходят с ума на танцполе. Его новая цель – давать слушателям максимальный адреналиновый выброс через жесткие плотные биты. Вот такие новости. Так что настраиваемся уже в ближайшем обозримом будущем встретить кое-что очень любопытное и интересное от Иман Бек. Пока же для нас его Not You. Он сегодня в списке лучших и любимых потерял 3 позиции и в итоге удостоен 10-го места.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Fashion. Он называется именно так. И еще один яркий, солнечный, летний и, в конце концов, хит в нашем двадцатке лучших и любимых хит-парад Центр ФМ ТОП-20. Девятая строчка — это DLD. Так называется проект, который создал и подарил нам эту красоту. Сразу после короткого перерыва, естественно, нас ждет, несомненно, приятная встреча и с восьмой строчкой чарта. Это хит «Ган Ган Ган». Целая команда суперзвезд Дэвид Гетта, Тедди Свим, Stones and I и многие другие потрудились над его созданием, чтобы он звучал просто восхитительно. Собственно, его и встретим совсем скоро. Оставайся и слушай. Номер 8. Ган-ган-ган.
1: ТОП-20. Реклама.

Подборка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Восьмое место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Дэвид Гетта. Только ленивый на этой неделе не обсуждает его грандиозные концерты в Стад де Франс. Три вечера подряд с 11 по 13 июня главный стадион Франции содрогался от мощнейших басов и оглушительного рева 100-тысячной аудитории. Гетта вернулся в родной Париж с грандиозным сольным шоу, которое уже называют одним из главных музыкальных событий десятилетия. Три аншлага подряд, сложнейшие визуальные эффекты и уникальнейший состав звезд на разогреве превратили стадионные концерты в колоссальный трехдневный рейв. Главным сюрпризом стал финальный день шоу 13 июня. Открывать этот вечер перед многотысячной публикой Дэвид доверил своему старшему сыну Элвису Гетта. Молодой диджей, уверенно идущий по стопам отца, отыграл мощный сет, доказав, что музыкальный талант в этой семье передается по наследству. Да, так бывает. Символическая передача пульта от отца к сыну на главной арене страны вызвала бурные овации стадиона. Ну и, конечно, о таком дебюте мечтает каждый начинающий артист. Правда, не у каждого начинающего папа Дэвид Гетта. Стоит отметить, что каждый из трех дней предлагал фанатам уникальнейшую музыкальную программу, чтобы разогреть публику перед своим выходом. Гетта пригласил главных тяжеловесов мировой электронной индустрии. Об одном из них, Элвисе Гетта, мы только что поговорили. Ну а скромную компанию ему составили король транса Армин Ван Бюрен, давний друг Гетты Афроджек. Они играли 11 июня. 12 числа стадион погрузился в ритмы тек-хауса благодаря взрывным сетам от австралийца Фишера и французского диджея Хьюгеля. Наконец, 13 июня финальный аккорд, помимо Элвиса Гетты, украсил глубокий атмосферный афро-хаус от обладателя Грэмми Black Coffee. Когда же на сцену выходил сам Дэвид Гетта, Стэд де Франс превращался в гигантское море из света и звука. Музыкант представил супермощный сет, в котором объединил свои бессмертные хиты, новые, абсолютно свежие летние релизы, визуальное оформление сцены с использованием лазеров нового поколения, криоэффектов и масштабного пиротехнического шоу держал фанатов в восторге до последней секунды. Эти парижские концерты на Стад де Франс в очередной раз доказали, что в свои 58 Дэвид Гетта не просто остается в обойме, он продолжает задавать тренды и собирать стадионы, разделяя этот триумф со своей семьей. Вот так. Интересненько, правда? Тем временем «Ган-ган-ган» от Teddy Swims, «Stones and Die» и того самого Дэвида Гетта теряет у нас в чарте две позиции и оказывается на 8-м месте. Нам же пора встретить и 7-ю строчку. Это французы. Снова французы, только уже вдвоем. «Offenbach» — звездный диджей-дуэт, хит «Miles Away». У них, наоборот, плюс 2 пункта. И номер 7.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

0: Центр FM ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Это был Fatboy Slim. После более чем 15-летнего перерыва артист возвращается в Южную Африку, чтобы отыграть два грандиозных сольных шоу под открытым небом в декабре. Анонс этого мини-тура состоялся буквально вот только что и уже вызвал огромный ажиотаж среди любителей электронной музыки на континенте. Тур охватит два главных мегаполиса ЮАР и продолжит две абсолютно разные по атмосфере локации. 12 декабря в Йоханнесбурге пройдет масштабный дневной и вечерний фестиваль в огромном зеленом парке. Шоу продлится с 12 до 10 вечера. Организаторы готовят мощную инсталляцию прямо посреди природы. Ну а 15 декабря у артиста запланирован Кейптаун. Эксклюзивная вечеринка на самом побережье Атлантического океана. Площадка представляет собой роскошный пляжный клуб. Так что гости смогут танцевать буквально на песке, провожая закат под главные хиты Fatboy Slim. Диджей не выступал в ЮАР с конца 2000-х годов. Для местной сцены приезд артиста так

0: такого калибра это главное событие всей танцевальной индустрии текущего года. Чтобы привести Fatboy Slim, объединились ключевые игроки южноафриканского шоу-бизнеса. Они обещают привезти с собой тонны кастомного звукового из визуального оборудования из Европы. Организаторы уже заявили, что упор в сетах будет сделан на фирменный Big Beat старой школы. Фанаты ждут от диджея вживую культовые Price You Right Here Right Now, ну и, конечно, Rockefeller Skunk. В нашем случае совместочка с легендами The Rolling Stones Satisfaction Skunk. Два в одном. Сегодня в списке лучших и любимых этот хит теряет одну строчку и оказывается шестым в Центр FM ТОП-20. Мы же его продолжаем.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Да, и у нас позади еще одна пятерка суперхитов, так что давай-ка настраиваться встретить топ-5 нашего чарта лучших, но перед тем, как это сделать, давай-ка отмотаем время снова немного назад и будем вспоминать, кто же разместился сегодня в радио двадцатке с 10-й позиции по 6-ю.
1: Номер 10.
0: Not you, not you, not you. Казахстанский диджей-музыкант Иман Бек. Он сегодня 10-й номер списка.
1: Номер 9.
0: Проект D.O.D. Confession называется эта красота, и сегодня она удостоена 9-й строчки.
1: Номер 8.
0: Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай, их Ган-Ган-Ган. Восьмая позиция списка.
1: Номер 7.
0: И снова французы, на этот раз Оффенбах, Miles Away от них. Седьмой номер чарта.
1: Номер 6.
0: Ну и, наконец, шестая позиция. Центр FM ТОП-20, Satisfaction Skunk, The Rolling Stones и тот самый Fatboy Slim, номер 6.
1: Претенденты.
0: Совершенно верно. Давай-ка послушаем еще одного претендента. Очередной пока гость нашего чарта лучших и любимых. Трек под названием Control. Это Afrojack. И это проект Лукас и Стиви. Именно они создали эту красоту. Сейчас оценивай, заценивай. Принимай решение, если оно положительное. Если есть желание слышать этот хит в рамках нашего Центр FM ТОП-20, голосуй за него на сайте Центр FM. Бай.
1: Центр FM ТОП-20.

0: I Can't Wait, прекраснейший хит Вова Синклара. Снова немного сдал сингл на этой неделе, еще недавно возглавляя парад лучших и любимых и удостаивавшись первой позиции. Сегодня он находится лишь на пятой строчке. I Can't Wait на этой неделе потерял два пункта. Боб Синклар и I Can't Wait, номер 5 чарта Центр-ФМ ТОП-20 на этой неделе. Далее мчимся и встречаем бразильскую суперзвезду диджеинга Алока. Буквально вчера стало известно и стал официально подтвержден выход трека под названием Everything Fine. Это клубная танцевальная совместочка Алока и Дженнифер Лопес. Да. Цифровой релиз назначен на 26 июня. Трек обещает стать главным клубным гимном сезона, сочетая глубокую лирическую меланхолию с мощным танцевальным битом. Ну, по крайней мере, это нам обещают. В отличие от классических беззаботных треков Джей Ло вроде On The Flow, эта новинка имеет глубокий подтекст. Из официально опубликованного текста песни становится ясно, что трек посвящен внутренней перезагрузке, одиночеству и попытке казаться счастливой. Фанаты Джей Ло в соцсетях уже вовсю связывают этот текст с личной жизнью поп-дивы, называя сингл манифестом сильной и независимой женщины после всех ее прошлых громких расставаний. В комментариях под анонсом мгновенно активизировался и многомиллионный фан-клуб Алока из Бразилии. Поклонники умоляют Лопес прилететь на родину диджея. Главным слухом июня стало ее возможное появление в качестве секретного гостя на грандиозном шоу Алока в рамках фестиваля Rock in Rio, который пройдет в сентябре. Промкомпания будущего суперхита стартовала как настоящий детектив. За несколько дней до анонса Дженнифер Лопес полностью обновила свои социальные сети, а опубликовав загадочные мечтательные фотографии неба, затянутого облаками, с лаконичной подписью «Everything's fine». Подписчики строили теории о новой модной линии или кинопроекте, пока 17 июня певица официально не выложила видео-тизер с отметкой Алока и ссылкой на предзаказ сингла. Такие вот музыкальные новости для тебя. Возвращаясь же к творчеству Алока, его совместочка с командой Portugal The Man Dive Into The Ocean на этой неделе прибавляет 4 позиции и в итоге оказывается на 4-м месте. Центр-ФМ ТОП-20.
1: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 4-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Третье место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Алан Уокер. Запущенная артистом не так давно специальная система Walker ID. Это не просто стандартный фан-клуб, а глубоко продуманная цифровая экосистема, которая превращает прослушивание музыки Алана в масштабную шпионскую игру и киберквест. Вот что он придумал. Алан Уокер. Он всегда строил свой бренд вокруг эстетики хакеров, секретных сообществ и так далее. Платформа полностью отражает этот его стиль. Фанат заполняет форму заявку на получение своего уникального идентификатора Walker ID. А команда музыканта проверяет анкеты вручную, из-за чего одобрение иногда приходится ждать от нескольких часов даже до месяца, что создает ощущение элитарности. При первом входе в систему пользователи встречают не привычный сайт, а черный экран, стилизованный под командную строку Windows. Чтобы авторизироваться, нужно буквально вводить текстовые команды и коды верификации, присылаемые на зашифрованную почту. За любую активность внутри сообщества, разгадывание загадок, участие в обсуждениях, прослушивание треков, пользователю начисляются очки опыта. А при этом диджей регулярно обновляет платформу и запускает новые квесты. Ну а для самых активных участников внутри экосистемы существует функция, которая позволяет фанатам со всего мира кооперироваться, выкладывать свои каверы и ремиксы. При этом лучшие работы Алан Уокер регулярно замечает и лично продвигает в своих социальных сетях, стирая тем самым барьер между мировой суперзвездой и его аудиторией. Вот она, главная цель. Алан Уокер, его Broken Strings сегодня в нашем списке Центр FM ТОП-20 потерял одну позицию, и в итоге бронза чарта достается этому суперхиту. Третья позиция у Broken Strings. Далее двигаемся и встречаем номер два. Сегодня номер два — это Джей Ло. Это Дэвид Гетта и их «Save Me Tonight». Плюс два пункта.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Дженнифер Лопес. В недавнем интервью певица не иначе как шокировала фанатов признанием. Она временно ослепла прямо на съемочной площадке из-за усталости. Дело было давно, на пике карьеры Лопес, в начале 2000-х годов, во время съемок известного триллера «С колен». Звезда работала 98 дней подряд без единого выходного, совмещая тяжелые съемочные смены с ночной записью альбома «Джей-Ло» и бесконечными интервью. В итоге, в один из дней певица зашла в свой рабочий трейлер, присела на диван и внезапно поняла, что не может пошевелиться. «Вдруг у меня перед глазами все поплыло, я просто ослепла и ничего не видела», — вспоминает Джей-Ло. «Мое тело полностью парализовало от истощения, напуганная. Ассистентка вызвала скорую помощь. В больнице медики объяснили звезде, что ее нервная система и организм буквально отключились из-за тотального недосыпа и стресса. Этот случай навсегда изменил отношение Лопес к своему здоровью. Именно тогда она осознала, что даже железный организм имеет предел, и жестко выстроила свое расписание. С тех пор обязательные 8 часов сна и тайм-ауты в работе стали ее главным бьюти-правилом. Вот такие интересности для тебя. Ну а совместочка от Джей Ло и Дэвида Гетта «Save Me Tonight» продолжает набирать. Сегодня у нее снова плюс 2 пункта. И в итоге второе место. Серебро списка у Джей Ло. И Гетты, они молодцы.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Но у нас впереди буквально через несколько минут и номер один списка лучших и любимых. Обязательно узнаем, кто возглавляет радиодвадцатку через буквально мгновение. И, конечно, не просто узнаем, а послушаем лучших из лучших. Ну а пока давай вспомним топ-5 списка.
0: Номер 5.
1: Это Боб Синклар, это его «I Can't Wait», и это 5-й номер Центра FM ТОП 20 на этой неделе.
0: Номер 4.
1: И еще один звездный диджей, которого зовут Алок, в компании с Portugal The Man удостоен 4-й позиции Центра FM ТОП 20, а именно их «Dive Into The Ocean».
0: Номер 3.
1: Третья позиция. Broken Strings. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан.
0: Номер 2.
1: Ну и, наконец, серебро чарта. Наконец-таки, Save Me Tonight добрались до второго места. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Сегодня они номер 2 чарта. Кто же его возглавляет? Оставайся и уже через несколько мгновений узнаешь.
0: ТОП-20. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
0: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
3: Ну вот, вот она, наша кульминация. Главный момент Центр FM ТОП-20 наступает уже сейчас. Пора встретить, наградить и, конечно, послушать лучшего из лучших. Несколько секунд и узнаем, кто же возглавляет радиодвадцатку. И вот, пожалуйста, лучшим на этой неделе у нас снова становится Биби Рекса. Да, пока фанаты обсуждали ее свежую музыку, певица решила публично выставить личную драму на всеобщее обозрение. А дело вот в чем. Биби жестко эмоционально атаковала своего бывшего бойфренда за предательство в день релиза ее альбома. Звезда опубликовала целую серию гневных постов, в которых обвинила своего партнера, имя которого она пока держит в секрете, в абсолютном эгоизме, безразличии и обесценивании ее многолетнего труда. Она написала: «Представьте, что вы встречаетесь с кем-то довольно долго. Наконец-то выходит ваш альбом, над которым вы безумно тяжело работали, а этот человек даже пальцем не пошевелил, чтобы показать, что он вами гордится. Я сыта по горло». Горло, заявила Биби. В интервью одному модному журналу, которое вышло параллельно, звезда расплакалась, признавшись, что этот человек казался ей тем самым единственным, с кем она была готова завести детей, связать жизнь. Но болезненный разрыв прямо перед выходом альбома ее очень подкосил. Все эти сообщения моментально разлетелись по фан-сообществам. Поклонники устроили настоящее расследование, пытаясь вычислить имя экс-возлюбленного. И массово заваливают аккаунты певицы словами поддержки. Пока вот так, такая инфа. Ну а тем временем New Religion вновь возглавляет наш список лучших и любимых. Сегодня он снова номер один. Центр FM ТОП-20. Лови хит буквально через секунду. Я перед этим лишь напомню, что в списке лучших хит-параде звезд мы встречаемся абсолютно каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире. Мы слушаемся по субботам, слушаемся по воскресеньям. Мы классно, весело проводим время. Меня зовут Глеб Глебов. Тебе, как всегда, желаю ярких и ни в коем случае не скучных выходных. Пусть они будут действительно такими. Ну и прямо сейчас лови хит номер один нашей звездной двадцатки лучших и любимых. Биби Рекса, Faceless и New Religion. Встречаем и слушаем.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмед препараты.
3: Завтра небольшой дождь прогнозируется в Гродно, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте и Гродно воздух прогреется до плюс 31-33. В Гомеле плюс 27-29. В Витебске и Могилеве от 26 до 28 градусов тепла. В Минске завтра плюс 27-29. Переменная облачность, осадков не прогнозируется.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Включаем лето». В «Три цены» выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны, велосипеды, кухонные комбайны, чемоданы и подарочные сертификаты. С 15 июня по 12 июля. Покупай товароучастники от 5 рублей, предъявляй бонусную карту и получай игровые коды. Подробности на сайте игра3цены.бай или по телефону 7300. Срок рекламной игры с учетом выдачи призов с 15 июня по 15 августа.

@centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Oh, could you love me?

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Новинки эфира на центре. Хардвелл и Сара Ди Уоррен. No Sleep. Vivid Remix. На центре много интересного.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride on. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, «All I Think About». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

Новинки эфира на центре. Jenix и Bibi feels like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

FM. Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелт. Локо Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио центре.

Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек. He said, tell me a story.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

рекорды белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

0: прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Завтра небольшой дождь прогнозируется в Гродно, в остальных городах вещания центр ФМ без осадков. В Бресте и Гродно воздух прогреется до плюс 31-33. В Гомеле плюс 27-29. В Витебске и Могилеве от 26 до 28 градусов тепла. В Минске завтра плюс 27-29. Переменная облачность, осадков не прогнозируется.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Таргонский, и это «Центральная станция», эпизод 79-й. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок, критерий один, ритм, танцуют все, 18+, погнали. Сегодня на станции, как всегда, много спешалитета. Бенни Бенази и Dua Light, Крайдер, Lost Frequencies, Fade Deligrant, Майкл Биби, Оливер Хелден, Сэм Харпер, наш постоянный блок ID Box со свежим белорусским треком и много других свежих интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и Шазам с Гуглом вам в помощь. А открывает эпизод Крайдер, Айвиса.

танцевальной станции. Следите за новостями, подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе событий. Все подробности и лайнап объявим на следующей неделе. 18 июля, суббота.

Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио «Центр ФМ». И это «Центральная станция». С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе «Центра». За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Lost Frequencies, Leave It All, Tiga и Piero Pirupa, Love Don't Dance Here Anymore, Fede Legrand с треком Monster, Michael Bibi, Let's Get High, а прямо сейчас просто...

Танцевальная станция на специалитетном танцевальном радио Центр FM. Мой обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на Центр FM by в радиоплеере by в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит Майкл Биби с треком «Let's Get High». Центральная станция.

Центральная станция. Белорусские электронные проекты, издающие DM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Faifaki, Skytech, Rules, Oliver Heldens и Sam Harper, Satisfy, Cat Dealers и Sirius, Test Drive. Наш постоянный блок со свежим белорусским релизом. Кто будет в нем, узнаем совсем скоро. А прямо сейчас классика. Disco Lines, Magic и Mason против Princess

бассейна от центральной станции, и наступило время для нашей уже постоянной рубрики ID-Box, где мы представляем горячие, новые белорусские релизы. И сегодня у нас Алекс Нейл с треком «Лимбо». Оцените.

новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Центральная станция. Вы на Центр FM, и это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно. Далее, Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls, Seal с треком Teasered, Justin, Jack Style и Jones и хитом Turn the Lights Off в ремиксе от Afrojack. А прямо сейчас DJ Planet Express, All of Me. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Центральная станция. Вы слушали Центральную станцию с Кириллом Торгонским. Далее Drive Mix с Глебом Глебовым. Категория 16+.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
2: Завтра небольшой дождь прогнозируется в Гродно, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте и Гродно воздух прогреется до плюс 31-33. В Гомеле плюс 27-29. В Витебске и Могилеве от 26 до 28 градусов тепла. В Минске завтра плюс 27-29. Переменная облачность, осадков не прогнозируется.
0: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Wasting nights.

заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв-микс. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные.

0: Drive Mix. Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Вы слушали Drive Mix с Глебом Глебовым. Далее за Мартин Гаррикс Шоу. Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разумно связана с риском получения убытков.
0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
3: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
1: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Breaks Radio Show. Martin returns in 7 days.
1: Реклама.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.

Underground FM, и это Адам Бейер. И добро пожаловать в эфир очередного эпизода Grand Cold Life. На этой неделе у нас гостевой микс от Virus и Matteo Saviolo. Они же выпускали треки на Drum Code. В этом месяце вышла их первая совместная работа под названием Move Your Body. Я очень этому рад и очень рад тому, что они согласились сделать для нас микс. Запись сделана в студии в Берлине. Поехали!

Вы слушаете Drum Code Life, и на этой неделе у нас гостевой микс с Вирос и Маттиа Савиола на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.

0: Record Live this week with Barros and Mattia Salvio in the mix.
1: Вы слушаете Drum Code Life, и на этой неделе у нас гостевой микс с Вирос и Маттиа Савиола на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.

0: слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: Реклама.

0: прибыли, неразрывно связаны с риском получения ребенка.
1: Вы слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+. This is Drum Code Live with Adam Bayer.

0: Большое спасибо Вирусу Матиас Йолу за этот отличный микс здесь Drumcode Life с Адам Бейерна, Центр FM. Обязательно подпишитесь на обоих артистов в соцсетях, чтобы быть в курсе всего, что происходит в их мире. И послушайте трек Move Your Body, который открывал этот микс и уже вышел на Drumcode. На сегодня все, хороших выходных, чем бы вы ни занимались, помните, Drumcode навсегда.
1: You've been listening to Drumcode Live. Adam Beyer returns next week.
0: Вы слушали Drumcode Live с Adam Beyer на центре.
2: Реклама.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Вы слушали Helldeep Radio с Оливер Хелден. Категория 16+.
0: Реклама.

FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
1: Ого, га-га-га, на поле выходит «Макслайн». Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов от 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 120 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском расстояния получения убытков.
0: Реклама. Один ролик.
2: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

никаких ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».